0: Бейжің вақты саат 22.
1: Өрімчі шәрі су үсті балқысының еніндікі Джейли Луканода күлімі 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызна күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбліқ сіліш тарақ ечәкті шіріктінің ең өйіні алдым сетіш ижазет номері 2025-650-102-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002
2: Э, чыгыңлар, чыгыңлар, ага, чыгыңлар. Э, чыгыңлар, такси.
3: Чыгып отыр, чыгып отыр.
0: Эй, кызлар, саат канча болду?
4: Эй, устам, радионо катнасына да радиосун тоголгонган?
5: Йо, йо, болду, чыгып отур.
6: Автомобилге чыгып, радионы эчип, катнаш санат радиосун аңлаш азыркы вактыңызды техима маанилүү кылды.
0: Силерге эң жаңы катнаш ва турмуш учурларын жеткизип, силер үчүн мулазамат кылыш биздин бурчубуз.
6: Ар күнү тектиңиз Шинжаң радио телевизия станциясы катнаш санат радиосунун сапырыңызда биз сырдаш программасы болсун.
7: Тыңлаңлар, тыңлаңлар, программа башынып кетти, программа башынып кетти. Кызыкарлык жаңы параңларды аңлаганлар барбы?
6: Сапырыңызда биз сырдаш.
7: Мына-мына-мына-мына-мына биз сырдаш, биз сырдаш, биз сырдаш.
8: Сапырыңызда биз сырдаш.